0: Alo.
1: Давай, Кейш.
2: Ванди. Ищути на ваге. Вы фуза гучия, зачути на ваге.
1: Азе, кури радио, агахиза, исоко и кури, кезе, ищути на ваге.
0: Уи, алло. Nanje ndabahojeje
2: abandi
0: abagenzi banje bagize ingorane wifuza guhoza uwawe
3: ehego rero reka twese gushimire we nshuti mugenzi kwa dukurikirana kuri hose ndakumenyesha yuko naho ugomba kurikirana ikiganiro twitazire yesa guhezagira
0: umunezerano